ᱡᱮᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱝᱩᱵᱤ ᱥᱟᱝᱱᱩᱜᱥ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱜᱟᱞᱚᱝ ᱣᱟ ᱪᱩᱝᱤ ᱥᱚᱵᱫᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟᱵ ᱞᱟᱝᱞᱩᱝ ᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱᱩᱵ ᱥᱟᱝᱱᱪᱷᱱᱢ ᱪᱚᱥᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱤᱞ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱪᱚᱪᱞᱩᱵ ᱥᱟᱝ ᱠᱟ ᱧᱟᱨᱛᱟ ᱟᱨᱛᱟᱜᱵᱟᱨ ᱱᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱛᱚᱯᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱤᱜ ᱢᱤᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱱᱤ ᱥᱮᱨᱱᱫᱩᱠ ᱠᱟ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱝ ᱢᱟᱝ ᱯᱚ ᱪᱷᱟᱠᱨ ᱯᱷᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱩᱝ ᱚᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱮᱥᱨ ᱞᱚᱠᱯᱤ ᱛᱤ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱪᱩᱝ ᱚᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱚᱢᱵᱨᱟ ᱢᱤᱜᱥᱞ ᱛᱚ ᱭᱚᱯᱤ ᱧᱟᱨ ᱠᱷᱨᱤ ᱛᱮᱛᱤᱜᱞᱟ ᱧᱟᱴᱢ ᱢᱮᱪᱤᱝ ᱛᱚᱪᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱨᱱ ᱜᱩᱠᱯᱤ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱝ ᱚᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱚᱵᱡᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱞᱟᱪᱤ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱩᱝ ᱚᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤᱥᱞ ᱛᱚ ᱟᱛᱤᱝ ᱧᱟᱨ ᱠᱩᱝ ᱚᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱥ ᱪᱮᱪᱤᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱞᱚ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱵ ᱪᱮᱫᱟ ᱴᱤᱠᱯᱟᱱᱤ ᱵᱡᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱚᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱪᱩᱝ ᱚᱢᱵᱚ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱴᱪᱮᱱᱤ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱥᱩᱵ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱥᱛᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱪᱷᱟᱠᱩᱝᱥ ᱧᱟᱨᱜᱤᱛᱤ ᱪᱤᱯᱞ ᱵᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱵᱥᱮᱡᱤ ᱣᱚ ᱧᱟᱪᱷ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱠᱟ ᱠᱷᱤᱠᱷᱤᱝ ᱵᱡᱚᱛᱤ ᱪᱩᱝᱪᱩᱞ ᱵᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱵᱥᱮᱠᱟ ᱪᱟᱢ ᱧᱟᱭ ᱠᱷᱟᱝᱯᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱞᱤᱭᱚ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤᱱ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱱᱟ ᱞᱤᱞ ᱦᱟᱯᱨᱩ ᱥᱩᱝᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱥᱠᱟᱝᱥᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱚᱪᱞ ᱥᱤᱝᱜ ᱴᱩᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱢ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱚᱣᱟᱨ ᱪᱚᱱᱡᱩᱢ ᱛᱟ ᱪᱚᱣᱟᱯ ᱪᱮᱞᱚᱣᱟᱛᱤ ᱪᱚᱠᱞ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱦᱟᱝ ᱩᱥᱤ ᱠᱷᱩᱝᱠᱤ ᱱᱚᱪᱞ ᱥᱤᱯᱨ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱛᱮᱨᱦᱩᱱ ᱱᱤ ᱪᱚᱛᱩᱜ ᱱᱤ ᱧᱟᱵ ᱥᱩᱝ ᱪᱷᱤᱯᱤᱯ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱪᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱠᱷᱩᱨᱤᱜ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱧᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩᱜ ᱪᱟᱢᱞ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱭ ᱪᱷᱟᱢᱥ ᱞᱤᱵᱤᱭᱚ ᱵᱟᱨᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱩᱝ ᱚᱵ ᱡᱮᱱᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱜᱟᱞᱞᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱪᱞ ᱪᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱯ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱟᱨᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱯᱮᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱪᱚᱠᱷ ᱧᱟᱥᱚ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱯᱤᱯ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱛᱚᱵ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱤᱭᱚ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱜ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱧᱟᱢᱥᱤ ᱞᱮᱴᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱱᱤ ᱧᱟᱞᱢ ᱟᱵᱫᱤ ᱱᱤᱥᱴᱟᱱ ᱭᱚ ᱪᱚᱠᱨ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤᱝ ᱪᱚᱠᱨ ᱧᱟᱥᱚ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱞᱟᱨᱥᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱢ ᱥᱴᱚᱵ ᱠᱷᱤ ᱥᱩᱯ ᱪᱟᱨᱤᱭᱚ ᱪᱚᱪᱞᱚᱵ ᱥᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱟᱵᱫᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱣᱟ ᱟᱴᱤᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱞᱚᱠᱚᱨᱢᱩᱨ ᱪᱚᱱᱡᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱥᱩᱝ ᱞᱮᱨᱤᱱ ᱠᱩᱝᱠ ᱞᱮᱠᱤ ᱡᱮᱱᱢ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱩᱝ ᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱪᱮᱥᱨ ᱞᱚᱠᱯᱤ ᱛᱤᱪᱤᱜᱥ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱧᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱨ ᱠᱩᱝᱥᱩᱜᱞᱟ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱥᱟᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱥᱩᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱵᱥᱟᱨᱞᱚᱜ ᱱᱚᱞᱢ ᱥᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱯᱤ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱪᱮ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱢᱤᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜᱱᱥᱤᱱ ᱵᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱥᱟᱜᱩᱞ ᱛᱚᱯ ᱪᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱱᱩᱠ ᱯᱟ ᱠᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱯᱟ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱟᱨᱠᱚᱢ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱟᱨᱠᱚᱢ ᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟ ᱪᱟᱨᱱᱤᱭᱚ ᱭᱚ ᱚᱱᱡᱤᱝ ᱫᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤᱝ ᱛᱮ ᱧᱟᱨᱤᱜ ᱱᱟᱪᱩ ᱪᱚᱫᱩᱞ ᱵᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚ ᱥᱮᱨᱱᱤᱭᱟ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱪᱮᱥᱟᱨ ᱪᱚᱠ ᱡᱟᱱᱞᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱴᱤᱜᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱞ ᱪᱩᱜ ᱜᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱷᱟᱨᱪᱷᱟᱢ ᱵᱮᱯᱩ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱧᱩᱢᱩᱨ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱞᱤᱯᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝᱤᱞ ᱴᱷᱮᱥᱞ ᱪᱚᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱢᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱚᱥᱩᱝ ᱚᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟᱨ ᱠᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱩᱜᱛᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱪᱞ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱚᱪᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱠᱚᱴᱩ ᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱪᱞ ᱪᱷᱟᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱝ ᱠᱟᱪᱩᱞ ᱪᱚᱢᱤᱱ ᱥᱟᱯᱩ ᱝᱤ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱚᱛᱨ ᱥᱮᱨᱱᱭᱟ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱪᱮᱥᱟᱨ ᱪᱚᱯᱤ ᱛᱤᱥᱜᱥ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱱᱤᱠᱷᱟᱨ ᱪᱟᱵᱥᱤ ᱜᱱᱮᱫᱩᱞ ᱡᱟᱥᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱥᱟᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱥᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱟᱨᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱷᱚᱵ ᱡᱤᱜᱤᱥᱞ ᱪᱤᱢ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱯ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱷᱚᱵ ᱡᱤᱜᱤᱱᱥᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱱᱚᱢᱟᱱ ᱟᱯᱪᱮᱝᱜᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱚᱞ ᱛᱩᱜ ᱛᱮᱥᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱷᱟᱢᱨ ᱪᱷᱟᱫᱢ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱯᱤᱱᱤ ᱪᱷᱚᱝᱚᱢ ᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱥᱚᱱᱥᱞᱤᱱ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱜᱟᱝᱛᱟᱵ ᱥᱮ ᱪᱚᱪᱮᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱝᱨᱛᱩ ᱠᱟᱞᱪᱮ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱞᱤᱝ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵ ᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱪᱚᱪᱮ ᱥᱮᱯᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱟᱢᱥ ᱪᱷᱚᱝᱚᱢ ᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱥᱚᱱᱥᱞ ᱛᱮᱥᱢ ᱛᱚᱯᱩ ᱢᱮᱯᱤ ᱢᱟᱛᱵᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱥᱚᱯᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚᱱᱡᱩ ᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛᱤᱱ ᱛᱟᱵᱥᱮ ᱵᱟᱱᱮ ᱧᱟᱨᱜᱤᱛᱤ ᱴᱟᱝᱯᱩᱨ ᱢᱟᱝ ᱛᱚᱥᱛᱩᱝ ᱥᱟᱛᱢ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱥᱤᱠᱛᱟ ᱪᱤᱨᱤᱭᱚ ᱴᱟᱝᱥᱞᱤᱝ ᱚᱢᱵᱨ ᱢᱟᱝᱜᱤᱣᱟᱨ ᱪᱚᱨᱱᱩᱱᱩᱵ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱩᱝ ᱚᱢᱵᱨ ᱧᱟᱴᱤᱜ ᱛᱩᱝᱥᱤᱨ ᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱴᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱠᱚᱞᱚᱭᱚ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱠᱤᱝ ᱠᱟᱴᱩᱨᱤᱱ ᱞᱤᱜᱥᱚ ᱪᱤ ᱤᱝᱚᱴᱩᱫ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱵᱡᱟᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱥᱩᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱝᱤ ᱟᱨᱤᱜ ᱯᱤ ᱦᱚᱭᱞᱟᱱ ᱟᱨᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱚᱝᱡᱩᱫ ᱥᱤᱯᱟᱵᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱠ ᱧᱟᱥᱩᱵ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱨᱯᱮᱪᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱛᱚᱱᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱵᱨ ᱪᱷᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱤᱯ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱛᱩᱱ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱴᱤᱜᱡᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩᱢ ᱥᱢᱪᱷᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱟᱨ ᱱᱟᱵᱡᱟᱣᱟᱨ ᱯᱟᱨᱣᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱵᱨ ᱟᱨᱛᱟᱵᱟ ᱱᱟᱵᱪᱟ ᱞᱟᱜᱪᱢ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱪᱩᱝ ᱵᱤ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱪᱩᱜ ᱡᱮᱱᱛᱞᱤᱝ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱯᱥᱩᱝ ᱟᱛᱤ ᱛᱤᱥᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱚᱫᱩᱞ ᱚᱵ ᱡᱮᱯᱞ ᱥᱟᱪᱤ ᱭᱮᱜᱱ ᱠᱷᱟᱯᱟᱛᱤᱝ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱩᱥᱠᱮᱱ ᱜᱥᱩ ᱪᱷᱚᱛᱩᱜ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱᱡᱢ ᱛᱚ ᱧᱟᱢᱪᱩᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱟᱥᱩ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱝᱠᱢ ᱚᱵ ᱡᱮᱛᱚᱜ ᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱛᱤᱠᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱯᱨᱛᱚᱢ ᱪᱤ ᱥᱮᱯᱨᱟᱥᱤᱜᱱᱟ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱜᱟᱞᱮ ᱞᱚ
lorosh tashib tsalinshi bi chasha jingbim jigtung zam samba ting. Zatang ka shugdi ngokib chapzil abjachab danchatang jangchung jigdin afsan yu. Tacha tsungwambi xernya nyatik jisar chobati shangchin shanang ta shkachak chobi njongkum mangshang shikta jir yu. Shkangsar tsungki njongkum arigni yakur nyamchi shtangsibsha jir shkanday tangni. Njongkum kirpukdi amangtsiyab dersil njir afshi yu. Lo tarchi nyal artavi tisigis yakura mangpo yungni sanitiki wzaadung tang. Shagdul suq toni peji la shkandil tibi sanitiki masir la njongkum ji yungbub shung yu. Nekhi yogi parjig tsarjig shepi tsungwambi xernyati sawabtowi chavi chol tang riri shini manamla zatang tang chaw. Tsiyo, nyachi. Parsha chi na kirchang tig nipa shik shtani mambar. Shchigla shchigandil che tseshukko thamung wadrigshi shigin baabtani yu. Shtongla nyewa ni darjin zhuwi war. Tsungwambi xerni lekhang lam jirduk chimbu shungwa di na. Zhongki khe khulam zhigchungki tsolo samtur zhigbi xonyumtobi pshiji khari.